0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Love Radio.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
6: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра. Радио.

0: залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле, жилой квартал «Голос притяжения», квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Хей, народ! В Регинос

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ДК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» — все нужное в нем.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 2066.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Утро с любовью.
2: Ну что, проснулись и осознали, что уже октябрь, выглянули в окно, а там темно и от безысходности нехотя, медленно потопали в этот четверг. Ой, какая знакомая картина. Ну тут да, не до улыбок, наверное. С другой стороны, от этого, ну, условно, дна нужно просто оттолкнуться, и мир заиграет совсем другими красками. Да и плюсом сегодня Всемирный день зрения, день солнечных улыбок и день зануд. Тем не менее, завершу мысль: красота в глазах смотрящего. Вот с этой мыслью и двигаемся дальше. А музыка, кстати, в ушах слушающего. Доброе утро, с тобой Сергей Сорокин. Прямо сейчас давай начнем день под микс диджея Лайта эксклюзивно в эфире Love Radio.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.

0: Вообще-то, если честно, если в сердце живет любовь, то особенно по сторонам смотреть нужно. Особенно, если ты в плотном трафике где-нибудь на одной из главных улиц города, торопишься на работу. Безопасность превыше всего, если в сердце живет любовь. Спасибо диджею Лайту за бодрый утренний микс. Доброго утра. Love Start набирает обороты. И уже совсем скоро из гороскопа узнаем, кому сегодня стоит обратить внимание на старые контакты. А еще в утреннем плейлисте у нас DJ Smash, свежая Best Persuasion от Майли Сайрус, а также маэстро Тимбаленд и Нелли Фуртадо. Давай послушаем, что там.
1: Love Start. Утро с любовью. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. So

0: залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66. «Лав-Старт». В эфире «Лав-Радио».

0: Астрогайд. Сегодня 8 октября, и вот он, гороскоп на этот четверг.
1: Овны.
0: Саморазвитие через обучение будет особенно удачным сегодня.
1: Тельцы.
0: Лучше обдумывайте каждое действие, это поможет избежать ошибок.
1: Близнецы.
0: Ваша романтическая жизнь может стать более насыщенной.
1: Раки.
0: Занятия искусством помогут вам раскрыть свой креативный потенциал.
1: Львы.
0: Обратите внимание на старые контакты. Возможно, пора восстановить связь.
1: Девы.
0: Принятие новых вызовов в карьере – шанс показать свои способности.
1: Весы.
0: Разумное вложение приведут к изобилию.
1: Скорпионы.
0: Финансовая стабильность зависит от вашей дисциплины в расходах, как, в общем, и у всех.
1: Стрельцы.
0: Не упустите шанс исследовать новое. Действуйте.
1: Козероги.
0: Сейчас не время для риска. Немного подождите, ну а потом во все тяжкие, видимо.
1: Водолеи.
0: Хобби, связанное с творчеством, принесет вам радость и успокоение.
1: Рыбы.
0: Проведите вечер с друзьями. Это укрепит связи. А утро и день с Love Radio это вообще сделает четверг лучшим днем недели.
2: Астрогайд.
1: Love Radio года.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
4: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
8: Хей, народ! В Регина!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: утро с любовью.
1: Так, ну что, есть тут кто опаздывает или вообще надумал поменять работодателя? Так, стоп, подождите, подумайте, и не делайте этого, пока не узнаете, что за верность одному работодателю в России хотят ввести премии. По задумке, после 7 лет на одном месте премия должна быть 30% к окладу, после 10 – 50%, но отработавшим свыше 12, там вообще должна быть скидка в 50% на покупку жилья. Так что, если до 7 лет еще не дотягиваете, то сжалько кулачки и терпим, хотя, может быть, и не введут вовсе все эти премии, так что все равно, бездумно опаздывать и уваляться, наверное, не надо. Без работы сейчас худо и, как раньше говорили, солнце еще высоко. Доброго утра, это Love Start, и, скорее всего, с 8 до 9 будем обсуждать, да нет, не скорее всего, абсолютно точно, уверен в этом, будем обсуждать тему форума «Самая странная покупка». Делитесь, что такого приобретали, чему до сих пор не можете найти объяснение, вот такая тема. Шопоголики, просыпаемся, подключаемся. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Кидай комментарии под кружок в нашем канале. Он там уже висит, кстати. Ну а в этом часе в наших музыкальных планах еще трек «Magnetic» от проекта «Боуза». Все это в эфире Лав Радио совсем скоро.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Признавайтесь, у вас

0: другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя вкус.
6: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
7: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, срок, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10 22 30 15 98 549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 185 6+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мошенники предлагают обновить интернет-тарифы. В России появится школьное телевидение. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Потенциальную жертву просят назвать код из сообщения, установить приложение якобы для настройки подключения или перейти по ссылке. Цель аферистов – получить доступ к аккаунтам, персональным данным или сервисам человека. Россиянам напомнили, что предложение о смене тарифа можно самостоятельно проверить в личном кабинете или уточнить у провайдера по официальному номеру. Школьное телевидение запустят в пилотных регионах России до 15 октября. Речь идет в том числе о Московской, Тульской, Липецкой, Тамбовской и Смоленской областях. Контент на экранах будут транслировать без звука. Такой формат поможет детям отдохнуть на перемене и при этом получить полезную информацию. В будущем проект запустят по всей стране. Это поможет создать единую и безопасную медиасреду в школах. Элайджа Вуд, Эмилия Кларк и Джейсон Момоа отметятся в документальном сериале под названием «Дорога к счастью». Актеры и команда проекта будут искать самых счастливых людей мира. Лента выйдет 20 марта в Международный день счастья. Риана не выпустила 170 песен. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Почти треть россиян мечтают о безопасности. Кроме того, в топе материальный достаток и самореализация. Свое жилье, богатство, путешествие и достойную пенсию хочет примерно каждый пятый. При этом, согласно новому исследованию, у 10% вообще нет мечты. Если смотреть по поколениям, то зумеры чаще грезят о собственном бизнесе и быстром финансовом успехе, а более взрослые – о спокойной жизни. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: И снова тот самый момент предвкушения уикенда. Он называется четверг. Надеюсь, ты тоже это чувствуешь. Ну, а если нет, то, во-первых, сочувствую. Во-вторых, давай не робей, присоединяйся к обсуждению темы форума. Обсуждаем сегодня целый час самые странные покупки. Делись, что такого приобретал, чему до сих пор не можешь найти объяснение. Ну, я тут повспоминал и вот что вспомнил. Однажды, ни с того ни с сего, купил микроволновку. Нет, в целом это, конечно, нормальная покупка и даже очень нужная, но это была моя первая микроволновка. И почему-то сильно, ну очень сильно хотелось, чтобы она была максимально заряженная и навороченная. Выбирал недолго, просто купил самую дорогую с самым большим количеством кнопок и функций. В этой микроволновке, ну, наверное, можно было сделать все абсолютно. Любые блюда от шеф-повара, я не знаю, там из какого-нибудь мишленовского ресторана. Но когда начал пользоваться, да, понимаешь, к чему я клоню? Всегда нажимал только одну кнопку, где написано 30 секунд разогреть. Как объяснить эту дорогую покупку, я не знаю, с большим количеством всего. Нужна ведь только одна функция, правильно? Одна, разогреть, и все. Кстати, в эту странную ловушку, да, когда хочется много всего и навороченного, я попадаю периодически, хотя вроде и опыт уже есть, и понимание есть, но, тем не менее, это все, наверное, маркетологи. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио, пиши сюда о своих странных покупках, ну и расскажи, почему так произошло, что ты это все купил. Кружочек в канале тоже у нас уже висит, если удобно, то и туда тоже пиши. В ближайшее время Биберекса, Дэвид Гетта, Sad Girls, а еще Тедди Свимс прямо сейчас в эфире Love Radio.
0: Love Start. Заряд любви и позитива. В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Сегодня говорим о самых странных покупках. Делитесь, что такого приобрели, чему до сих пор не можете найти объяснение. Анна из Москвы нам написала: купила на онлайн-распродаже профессиональный металлоискатель. Зачем, до сих пор загадка. Лежит в шкафу уже 3 года. Ищет, в кавычках, конечно. Аня, ну это просто объясняется на самом деле. Ты тоже в поиске. Ищешь себя, поэтому и купила металлоискатель. Но это, видимо, все-таки не твое занятие, так что продолжай искать свое. Но старайся это делать как-то с умом, чтобы денег поменьше потратить на вот такого рода ненужное приобретение. А вы тоже продолжайте писать. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио работает, работает наш канал. Там уже висит кружочек. Поэтому комментируй странные, самые странные покупки. Делитесь, что такого приобретали, чему до сих пор не можете найти объяснение. Ну а прямо сейчас Switch Disco, I Found You в эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Самая странная покупка. Делись, что такого приобретал, чему до сих пор не можешь найти объяснение. Вот такая тема. Ольга нам написала, привезла из Грузии, видимо, из отпуска, огромный сувенирный рог для вина. При этом вообще не пью, а дома у меня минималистичный интерьер в стиле хай-тек. Теперь этот рог сиротливо торчит из вазы и собирает пыль. Ну что, известная ситуация, когда натащил всякой сувенирки из отпуска, а потом не знаешь, куда это все деть. Ничего, ничего. Оль, уверен, рано или поздно придет момент, и рог пригодится. А вот в каком варианте он пригодится, ну, я даже не знаю, если ты не пьешь. Подумай, подумай. 8-912-8-915, конечно же, 300-106-6. Макс Лав Радио, пиши свои истории про странные покупки.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
6: Лаврадио.

0: что думаешь ты?
1: Обсуждаем самые странные покупки. Делись, что такого приобретал, чему до сих пор не можешь найти объяснение. Ну и сегодня какое-то утро женских откровений. Купила специальную подушку для одиноких в виде мужской руки. Думала, будет уютно засыпать, но оказалось, это самая бесполезная и неудобная вещь в моей жизни. А еще периодически пугает, что у меня на кровати кто-то лежит. Ну да, наверное, бывает такое. Свет нам написала это сообщение. Что тут скажешь, Света, пора взять быка за рога, точнее, какого-нибудь мужчину, и пусть он тебе о тебе позаботится. Как минимум, купит тебе нормальную подушку, ну, а максимум окружит тебя любовью и теплом. Ну что, мне вас учить, что ли? Все вроде взрослые девочки должны это знать. Есть еще время поделиться своим мнением по теме форума, так что успевай. 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
3: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
10: Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: baby, you got a bright future behind you.
1: Новая песня о любви.
2: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
1: В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Обсуждали целый час тему «Самая странная покупка» и делились, что такого приобретали и чему до сих пор не можем найти объяснение. Я говорил про микроволновку, но вот еще вспомнил, что однажды на маркетплейсе купил подсветку для белого керамического трона. Ну, глупость вроде несусветная. Зачем она мне? До сих пор непонятно. Однако выглядела на картинке вполне себе прикольно. Ну и стоила эта безделушка какие-то копейки. Не удержался, купил. Пришла, включил пару раз. Эта штуковина сразу же сломалась, ну и на этом все. Да, странных покупок за всю нашу жизнь мы делаем какое-то огромное количество, но вывод у меня один напрашивается. Давайте тратить все-таки деньги с умом, даже небольшие суммы, и спонтанные покупки — это зло. Зафиксировали, не попадаемся в эту ловушку. С тобой Сергей Сорокин, это Love Start. Галя Ростова уже в 9 часов придет к нам с выпуском новостей, а до этого в эфире Love Radio прозвучит Мадонна и ее песня «Music».
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
5: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Праздный день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.
3: Признавайтесь, у вас...

0: shop.mts.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Дан прогноз по ключевой ставке. Новостройки стали дороже в городах-миллионниках. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанк, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Главной причиной, по словам экономистов, остается повышенное инфляционное давление. Согласно ожиданиям ЦБ, в годовом выражении рост цен составит от 5 до 6%. Средняя цена квадратного метра в новостройках увеличилась в 14 городах-миллионниках. Самое заметное повышение стоимости в Новосибирске – почти на 15%, в среднем до 185 тысяч рублей. Кроме того, цены довольно сильно выросли в Воронеже и Питере. При этом новостройки стали дешевле в Краснодаре и Казани. В Госдуме не обсуждают запрет социальных сетей для детей и проверку возраста интернет-пользователей. По словам депутатов, отвечать за цифровую жизнь ребенка должны родители, а задача властей – предоставить эффективные инструменты для контроля. О Уилле Смите и начале его музыкальной карьеры снимут сериал. Шоу под названием «215» расскажет в том числе о юности знаменитости. Проект пока на ранних стадиях разработки, им занимается студия самого актера «Вестбрук». В России становится популярным тренд на одиночество под названием соло-дейтинг. Мужчины и женщины ходят в рестораны, кино, на концерты и выставки в одиночку. Это дает свободу и избавляет от необходимости подстраиваться под других. По словам психологов, свидание с собой – это не всегда признак одиночества или попытка показать независимость. Одни наслаждаются временем наедине с собой, другие чувствуют себя неловко и постоянно проверяют телефон в ожидании сообщений. Вторым эксперты рекомендуют проанализировать свое состояние и причины такого дискомфорта. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
3: Так, соло-дейтинг, значит, да? Ну, что тут скажешь? У вас что, голова, что ли, болит? Я не знаю. Ну, выпейте колы с лимоном, например, заблокируют любую мигрень. Решительное нет одиночества. Вы чего? Жизнь одна, она устроена так, что каждый достоин любви. А почувствовать ее по-настоящему можно только если тебя любят, а не только ты сам себя любишь, а? Ну, нечем крыть здесь, нечем. Так что прекращайте, пожалуйста. Всем любви, желательно взаимной, ну и уверен, музыка нам в этом во всем очень сильно поможет. Совсем скоро Джастин Бибер, еще Нептуника, What If, это новый трек, и Kima Sounds Rise Slow прямо сейчас в эфире Love Radio.

0: эфире Love Radio.
1: 9.19, наконец-то что-то реально полезное от искусственного интеллекта. И научили слушать кашель. Это поможет зафиксировать всплеск респираторных инфекций. В будущем такими приборами с ИИ могут оснастить учреждения здравоохранения, школьные классы и учебные аудитории. Вот она реальная польза от искусственного интеллекта. Хотя, наверное, подслушивать разговоры и учителей, и учеников, и всех остальных, где будут эти устройства, наверняка тоже будут. С другой стороны, и так все записывается, так что не стоит прям сильно переживать из-за этого. Будьте здоровы и настроены на хороший день. Кстати, на том, как сегодня пройдет день у всех представителей любых знаков зодиака, мы узнаем в ближайшее время. А до этого послушаем Риану и Кевина Харриса «We Found Love». Еще фастбой появится в эфире Love Radio «Music Sounds» через пару минут.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Супер!

0: 8Б. Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Астрогайд.
1: 8 октября, четверг, погнали.
2: Овны.
1: Саморазвитие через обучение будет особенно удачным сегодня.
2: Тельцы.
1: Лучше обдумывайте каждое действие, это поможет избежать ошибок.
2: Близнецы.
1: Ваша романтическая жизнь может стать более насыщенной.
2: Раки.
1: Занятия искусством помогут вам раскрыть свой креативный потенциал.
2: Львы.
1: Обратите внимание на старые контакты, возможно, пора восстановить связь.
2: Девы.
1: Принятие новых вызовов в карьере – шанс показать свои способности.
2: Весы.
1: Разумные вложения приведут к изобилию, так что вкладывайте.
2: Скорпионы.
1: Финансовая стабильность зависит от вашей дисциплины в расходах.
2: Стрельцы.
1: Не упустите шанс исследовать новое.
2: Козероги.
1: Сейчас не время для риска. Немного подождите, а потом рискуйте.
2: Водолеи.
1: Хобби, связанное с творчеством, принесет вам радость и успокоение. Ну и...
2: Рыбы.
1: Проведите вечер с друзьями, это укрепит ваши связи.
0: Астрогайд.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
4: Реклама. Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Делаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Хей, народ! В «Регина»

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
5: «Лав-Радио».
4: «Лав-Старт». В эфире «Лав-Радио».

0: Love Story.
1: Мне снится дождь. Мне снятся сады посреди песков пустыни. С этой строчки начинается одна из самых необычных песен легендарного артиста. Мужчина видит во сне дождь, видит сады там, где их быть не может. И вся Desert Rose про это. Про жажду того, чего рядом нет. Sting мог бы записать эту песню, но сразу понял, западный вокал не вытянет ту пустынную тоску, которую он слышит у себя в голове. И позвал алжирца Шеб Мами. Звезду восточной поп-музыки, носителя древней традиции арабского пения. В итоге премьера песни состоялась в 99 году, ну и если включить Desert Rose сегодня, она все еще звучит очень современно. Медленный ритм, арабские мелизмы, скрипка и голос Стинга в том числе создают атмосферу, которая работает почти гипнотически. Итак, Sting, Desert Rose в эфире Love Radio.

0: Утро с любовью.
1: 9.51, ну и, конечно, доброго утра желаю тебе, а также напоминаю, что необходимо пользоваться возможностью не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ, это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире, для этого нужно всего ничего, отсканировать QR-код с экрана, ну и лучшие признания в любви, а также сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio, их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть сегодня в 16 часов, сегодня в четверг, я имею в виду, ну и по пятницам завтра в 9 часов утра, категория 16+. Совсем скоро в эфире Love Radio новости с Галей Ростовой, еще у нас прозвучит Уоррен Рэй Лорен, Let Me Forget You. Все это в эфире Love Radio. Доброго утра.
0: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной дилер Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге Россия товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр Россия. Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе кредитной карты «Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке

0: получения на сайте sberbank.ru ПАО «Сбербанк».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБТ под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Наказания для недобросовестных косметологов могут ужесточить. Россиянам назвали оптимальную величину финансовой подушки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России хотят усилить наказание за незаконные косметологические услуги. В общественной палате предложили установить штраф до 300 тысяч рублей для косметологов, которые работают без лицензии. Примерно такие расходы на восстановление понесет потребитель в случае оказания ему некачественной услуги. Напомню, пока по закону максимальная сумма штрафа за указанное нарушение – 2,5 тысячи рублей. Финансовая подушка должна быть такой, чтобы суммы хватило хотя бы на 3 месяца жизни без новых денежных поступлений. По словам экспертов, отталкиваться нужно не от зарплаты, а от реальных расходов. Копить в идеале постепенно. Для необязательных расходов можно установить лимиты и откладывать около 10% сразу после получения дохода, а не из того, что осталось. Часть можно разместить на накопительном счете или вкладе. Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор и миротворец Джон Сина отметятся в комедии под названием «Исчезновение семьи». По сюжету трудоголик-отец возвращается из командировки, его любимые испарились, а в дом въехал какой-то незнакомец. Съемки ленты начнутся в ноябре, дата выхода пока не уточняется. Нейробиологи рассказали, как улучшить настроение с утра за несколько минут. Важно не вставать с постели сразу после пробуждения, а вначале задать себе вопрос, какие эмоции я хочу сегодня испытывать, несмотря ни на что. В течение дня могут возникнуть разные обстоятельства, которые нарушат планы. Однако человек сможет выбирать, как он будет реагировать на все, что произойдет. Для этого важно держать в голове утреннее намерение. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Love Start. Утро с любовью.
3: Да, нейробиологи рассказали, как улучшить настроение с утра за несколько минут. Нужно задать себе вопрос, какие эмоции я хочу сегодня испытать, несмотря ни на что. Как же это неожиданно, вот честное слово. Окей, вот вам еще советы от капитана очевидности. Чтобы день удался, нужно встать с той ноги, а? Берите на заметку. Вкусный утренний кофе улучшит ваше утро за считанные минуты, особенно если это не растворимая какая-то гадость, а свежесваренный, зерновой. Ну и самый главный совет от меня, от капитана очевидность, любите себя. Потому что кроме тебя самого, больше тебя никто не... Но это уже какой-то соло-дейтинг получается, а я вообще-то протестовал против этого совсем недавно. Галя запутала меня окончательно, все. В любой непонятной ситуации музыка, музыка и как можно больше музыки. Благо в эфире Love Radio, ее действительно огромное количество. Two Colors уже в ближайшее время. Dayti, Take Me There. Ну а сейчас Ave, Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: I'm sexy and I know it. Love Start. 10:19, и сегодня неожиданность за неожиданностью. Ну, во-первых, Сидни Суини и Мэрилин Монро, оказывается, родственники у актрис, нашли общего предка, который жил еще в далеком 17-м, получается, веке. Так что Сидни и Мэрилин, хоть и дальние, но кузины. Но это еще что? Народ тут нашел двойника Егора Крида. Это американский певец Айзек Мазер. Надо сказать, что действительно похож. Ну, если не веришь на слово, то загугли, посмотри. Ну, или зайди на сайт loveradio.ru. Там тоже есть эта инфа. И поет, кстати, он очень даже неплохо. В общем, интересный расклад получается. Музыкальный расклад у нас тоже достоин твоего внимания. В ближайшее время Анна Немченко и Дава Плавит, а еще Cat's Eye Animal. Дождись.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Есть

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
2: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск. Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Авторстарт. Утро с любовью.
1: Четверг плавно приближается к обеденному перерыву. Не у всех, конечно, но у большинства из нас точно. И вот вам инфа в тему. Диетические крайности ослабляют память. Китайские специалисты утверждают, что, например, как хронический избыток, так и дефицит соли в рационе, соли, да, именно соли, одинаково сильно ухудшают кратковременную и долговременную память. Так что соль к обеду в меру бери, соль драгоценности и не сори. Это знаменитая поговорка из прошлого. Вообще-то про хлеб, конечно, была, но для соли, получается, тоже подходит. И главное, что я хотел сказать, балансируйте по жизни с умом и не пересаливайте.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
5: Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
7: «Лаврадио».
8: «Лаврадио». Саундтрек твоей любви.
9: «Лаврадио».

пятницы, а сегодня, я напомню, еще только четверг или уже четверг. Желаю каждому быть готовым хорошенько отдохнуть от будничной рутины. Ну, вроде бы простая мысль, однако, как ни странно, отдыхать нужно уметь, так что будьте готовы. Ну, а как к этому приготовиться? Включай Love Radio каждый день, вот и все, рецепт прост. Меня зовут Сергей Сорокин, завтра жду тебя в 7.00, будем настраиваться на продуктивную пятницу, целых 4 утренних часа, обещаю, будет хорошо. Ну, а сегодня хорошо тебе сделать. Тут еще и мои коллеги Галя Ростова, Макс Абдуллин и повелитель вечернего эфира Дима Вебер. Я давай тоже оставлю тебе вишенку на нашем утреннем музыкальном торте. Даже целых 3 вишенки. Это Диджей Гожа, Джейсон Деруло и Мелоди с треком «Мичико». Рекорд.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
8: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники активно используют поддельные сайты. Стало известно, сколько денег Kanye West мог заработать на концертах в Питере. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники направляют вредоносные файлы через поддельные сайты известных организаций. Под предлогом установки обновлений или проверки безопасности гаджета аферисты просят загрузить ПО. В МВД рекомендуют проверять адресную строку браузера и точное доменное имя сайта, загружать программы только из проверенных магазинов, обновлять операционную систему и использовать антивирус. В Трудовом кодексе с 1 марта 2027 года будет закреплено понятие «стажировка». У таких сотрудников появятся наставники. По срочному трудовому договору им будут положены зарплата не ниже МРОТ, больничные и отпуска. Kanye West мог заработать около 20 миллионов долларов за два отмененных концерта в Питере. Эта сумма включает расходы на услуги команды исполнителя. Как пишет «Коммерсант», музыкант не обязан возвращать полученные деньги по условиям контракта. Почти 25% россиян скрывают от второй половинки часть своих доходов. Согласно проведенному опросу, это либо принципиальная позиция не говорить о заработке, либо не сообщение только о премиях, подработках или вкладах. Основная причина финансовой скрытности – это желание самостоятельно распоряжаться деньгами. Некоторые еще боятся осуждения невысокого дохода или копят на цель, которую пока не готовы обсуждать. Наиболее скрытные – самозанятые, продажники, маркетологи и айтишники. В Нью-Йорке художник Асад Раза создает скульптуры для городских крыс. Он делает их привлекательными по текстуре для грызунов и размещает работы у мусорных баков и под кустами. Автор даже получил консультации у зоопсихолога и архитекторов. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
3: Большой привет всем, кто по традиции настроен на волну самой любвеобильной радиостанции. Это Love Radio, и на старте часа проверенное временем работает It's Gonna Be Me, NSYNC. Меня зовут Максим Абдулин, по-прежнему здесь. Хорошего дня.

0: Чашу любого кофе бодрит Фаузи Unethical в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа. Самая разнообразная компания впереди. У нас Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
2: Ну как дышать, пока снег лед, потерпи еще, а смысл...
0: Немного раньше Тедди Суимс, Мистер Новый Дау. И после небольшой паузы Тяпа Сирия с визитной карточкой Seth Aware. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
0: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: помню, когда-то этот трек на первой строчке чарта Биглав 20. За него вы голосовали в 2022 году. Ну а сегодня вашу поддержку ожидают другие актуальные хиты. Все там же, на сайте loveradio.ru в разделе Биглав 20. Ты можешь отдать свой голос за трек, который нравится тебе, чтобы приблизить его к первой строчке или как минимум не дать покинуть большую двадцатку. Итоги этой недели будем подводить, как всегда, в пятницу в 18.00 по московскому времени. Ну а далее у нас в плейлисте после небольшой паузы Риана Don't Stop the Music из музыкального прошлого, Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна, Отражение и Тедди Свимс, Мистер Новинал тоже на горизонте музыкальном.
1: Реклама.
2: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
3: Хей, народ! В «Регинас»

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: 2007 лайков этому треку Риана «Don't Stop the Music» из того самого года, который периодически возвращаем на короткое время. Впереди же у нас в музыкальном будущем Кайза «Hideaway», озвучивший каждый второй мем в свое время, Егор Крид и Молли «Если ты меня не любишь» и еще больше музыки в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша.

0: выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Признавайтесь, у вас

0: lavradio.ru.
1: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: В новом часе доставим в твои динамики большое музыкальное разнообразие. В первые 20 минут здесь будут Sabrina Carpenter, Two Colors, Arctic Asti. На старте Shakira и Burna Boy, Дай-дай. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

Шаг одна вещь от британского проекта Heaven I Run. Только что в эфире Love Radio, где мы дарим тебе возможность оказаться на грандиозном шоу Муз-ТВ, которое пройдет 16 октября на столичной ЦСКА-арене. Телеканал отметит 30-летие и расскажет свою историю в 30 суперхитах, а на сцену выйдут Зиверт, Артики Асти, Сергей Лазарев и многие другие звезды. Если хочешь оказаться там, скорее пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется третьим, я перезвоню тебе и вручу 2 билета на шоу. Возрастное ограничение 16+.

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
3: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина 156А и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина 89.
11: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
12: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
13: Лаврадио.

0: Slow Kimo Sounds только что в эфире Love Radio, где мы по-прежнему дарим тебе возможность отправиться на грандиозное шоу Муз ТВ в честь 30-летия канала. На нем будут все главные звезды Love Radio и история Муз ТВ, отраженная в 30 разных хитах. Ну а два билета на это событие я прямо сейчас вручаю Анастасии. Настя, привет, ты в эфире.
1: Привет, привет.
0: Я тебя поздравляю. Расскажи, пожалуйста, с кем пойдешь на события?
1: Желающих-то много, даже не знаю, но, наверное, с молодым человеком пойдем. У нас годовщина 3 года, и мы, наверное, будем там как раз отвечать, целоваться, обниматься и петь.
0: Вау, как это здорово, как подходит. Класс. Как зовут молодого человека?
1: Саша.
0: Саша, большой привет передавай от команды Love Radio.
1: Хорошо, передам.
0: Супер, отлично вам сходить. Желаем вам приятных и незабываемых впечатлений от события. И обязательно делитесь с нами тем, как сходили. Хорошо, присылайте фотки и голосовые сообщения в том числе. Ну а мы продолжаем эфир. Далее у нас Рэй, Натали Донт, звонкий дежавю. Прямо сейчас еще больше 100% хитов о любви впереди.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-300 М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Express Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.
8: 12+. А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
9: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупая 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
10: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер по ГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица Емельяненко, 185-6+.
11: Признавайтесь, у вас дом.

0: цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ООО.банк.с. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Фэсбой, Кристина Агилера, Лирик, Джонас Блю и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Большой привет!

0: Spice Boy, Music Sounds, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции забежим в ближайшее будущее на мгновение и узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу By India, Chew и Mod, Шаде. За экватором часа Набу, Муня, Slow Down. И там же недалеко AV, Meet Me in the Dark. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Субтитры

0: залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: знаем, как это работает. Частичка «не» обычно обязательно вдохновляет ровно на обратное действие. И это вот «не вспоминай», «не летали к Майами» и «Лёшу Свик» в эфире «Love Radio», где я напомню, что еще больше разнообразной музыки ты найдешь на сайте loveradio.ru в разделе с онлайн-плейлистами «Love Power», «Dance», «K-pop», «Chill», «Русские хиты», «R&B», «Нетленки» и многие другие там же. Впереди у нас «Муни» и «Набу», «Slow Down» на горизонте музыкальном, «Айову мы» и «Ави Meet Me in the Dark». Совсем скоро.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +5 градусов.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Хей, народ! В Регинос

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

когда-то участник большой двадцатки официального чата Love Radio Big Love 20, итоги которого будем подводить уже завтра, в эту пятницу, как всегда, в 18.00 по московскому времени. Ну а вот кто ожидает впереди до конца этого часа. Флешбеки из музыкального прошлого, Poker Face, Lady Gaga, By India, Чуймо, Шаде после небольшой паузы и еще больше музыки в новом часе.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Специальная

0: обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: ТАО.ОО.банк.СРУ. Акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 15+.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялось.

0: ss.mts.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Колоссальный Love Radio, привет! Лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. Впереди Дима Билан, Анна Асти, Луис Фонси и Бьонсе. На старте Нептуника, Бориев. Меня зовут Максим Абдулин. Хорошего дня, оставайся с нами.

0: Бурбулики.
1: Привет, это Дима Билан.
2: Привет, это Анна Асти. Ты слушаешь Love Radio.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Cyrus, Bass Persuades. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Еще больше самых разнообразных хитов и саундтреков твоей любви впереди в ближайшие 40 минут. Benson Boone, Beautiful Things. Немного раньше Уоррена и Лорен, Let Me Forget You. И после небольшой паузы Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: 8-7.
1: Залетай.
2: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
12: «Лаврадио».

электрончик, Джеймс Хайп и Мики Делароса Феррари. Только что в эфире Love Radio. И пока мы тут с вами слушали, Меган Фокс столкнулась с хейтом. И как вы думаете, из-за чего? Из-за внешности, конечно. Поводом стал ролик, где 40-летняя актриса рассказывала о своих любимых фильмах. Но, внимание, как правило и как обычно это бывает, было переведено моментально на ее внешние изменения. И, честно говоря, много грубостей там наговорили в комментариях. И вроде как даже говорят, что не узнают актрису. Ну, тогда, получается, богатый будет, да? Спасибо вам. А мы далее продолжим делать день чуточку ярче и распространять лучи добра с помощью твоей любимой музыки. Впереди у нас Филат Фрикарис, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights, The Weeknd in Your Eyes и премьера Let Me Forget You. Это Уоррен и Лорен. Совсем скоро в эфире Love Radio.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Хей, народ! В Регинос

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Лаврадио.

Вот так идет по улице в 2009-м, а у кого-то из кнопочного телефона звучит «Я буду» 23.45 и «Five's Family» только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу о компании, с которой проведем финальные минуты этого часа. Под занавес «Marshmallow», «Portugal», «The Man», «Phoenix», «Ariana Grande», «Seven Rings», «Benson Boone», «Beautiful Things» появятся после короткой паузы. Ну и традиционно не пропустите еще больше 100% хитов в новом часе в эфире Love Radio.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия. Сбываем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Итя, Вайс, Флорайда, Зиверт, и не только они появятся в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Тедди Свинс, мистер Новый Дом. На старте у микрофона все еще Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего дня.

0: спектакль «By India» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и в самой разнообразной компании продолжим текущие 60 минут. Вот кто появится на горизонте музыкальном. Звонки и Азия, лети.
2: Смотри, тебе всегда не как, будто в тесный круг.
0: За экватором часа премьера «Hold the Horizon», Зоя. Диджей Годжи, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико уже скоро. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав радио».
2: Слушай «Лав радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав радио».
1: Включаю «Лав радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Залетай.
1: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе. Крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66. «Лаврадио». «Лаврадио». Мы любим музыку.

0: лучшие друзья. И, кстати говоря, участники Big Love Show 2025, Звонки и Ася Лети, ровно с этой работой выступали год назад на главном празднике Love Radio. Ну и только что они же. Вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Нюша Чудо из музыкального прошлого появится под занавес чуть раньше в танцевальном темпе. Loud Luxury Захара Колорадо и Джан Куки Лата 7 уже совсем скоро.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас

0: shop.mts.ru.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
4: ООО.банк.срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Водители предупредили о штрафах за просроченные права. Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались родственницами. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023-го и был продлен автоматически, необходимо заменить. В октябре этого года они становятся недействительными. Об этом напомнили в МВД. В ведомстве уточнили, тем, кто продолжает управлять автомобилем с просроченными правами, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Эксперты считают, что новый закон о введении НДС по ставке 22% на покупки у зарубежных продавцов на маркетплейсах выровняет условия конкуренции, а также коснется почти миллиона российских предпринимателей, которые торгуют наряду с иностранцами. Также специалисты отмечают, что сейчас заграничные провайдеры имеют явные конкурентные преимущества перед отечественными. Проект, регулирующий этот момент, может вступить в силу уже в 2027-м. Осенние фотосессии могут быть опасны, считают врачи. Все дело в опавших листьях. Из-за сырости на них появляется плесень. Она, в свою очередь, способна обострить ринит и аллергии, а также вызвать раздражение кожи и дыхательных путей. Вреднее всего это для детей, астматиков, а также людей со слабым иммунитетом. Сердце солиста Imagine Dragons снова свободно. Подробности найдешь на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались дальними родственницами. Согласно генеалогическому исследованию, звезды являются девятиюродными сестрами с разницей в одно поколение. Связь между актрисами проходит по отцовской линии. К слову, звезда «Эйфории» и «Горничной» не раз выражала восхищение главной блондинки Голливуда и неоднократно отдавала дань уважения ее стилю. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире. Хорошего дня!
3: Колоссальный и традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне в первые 20 минут этого часа. Дуа Липа, Мари Краймблер и Люси Чеботина. На старте Temper Series Self-Aware. Меня зовут Максим Абдулин. Это Love Radio. Love, love.

0: ностальгическая работа от Мари Краймбрери. Ты помнишь? Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и много самых разнообразных 100% хитов и саундтреков твоей любви впереди. В ближайшие 40 минут этого часа Феликс Йен и Сара Бариус. No, it's a good time to be. Немного раньше Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Джонни, воздушный сарафан уже после короткой паузы.
3: Танцуй со мной, летай. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
9: «Лаврадио».

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8B.
1: Залетай.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

Трудно найти и легко потерять, как сказал бы Бен Аффлек, или не сказал бы в любом случае. Это Дженнифер Лопес, Jenny from the Block, только что в эфире Love Radio, где мы продолжаем вечер в компании твоих любимых хитов. К финалу этого часа приблизят Fastboy, Феликс Йен, Мальбек и Сюзанна. Меня же зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами и люби музыку так, как это делаем мы.

0: стране. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: В Рунете произошел масштабный сбой. Красивые люди чувствуют себя счастливее. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Пользователи Рунета жалуются на неполадки, пишет российская газета. Судя по данным сервиса «Сбой РФ», с перебоями работают ресурсы госуслуг Google, РЖД, Яндекса, некоторых банков, маркетплейсов и операторов связи. Наибольшее количество сообщений поступает из Москвы, Подмосковья и Петербурга. Выплаты в 1 000 000 рублей при рождении ребенка установили 227 предприятий в России, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Увеличение показателя стало возможным благодаря тому, что эти суммы вычитаются из налогообложения предприятий, которые, в свою очередь, стали более активно использовать этот инструмент. Кроме того, с 1 февраля следующего года проиндексируют мат-капитал и еще более 40 пособий. В Москве планируют запустить продажу цветов через вендинговые автоматы в магазинах, ПВЗ и пекарнях. Об этом пишет ТАСС. Покупателям предложат розы и сезонные позиции из российских теплиц, но собирать букеты придется самостоятельно. В кинотеатрах покажут все фильмы франшизы о Гарри Поттере. Старт планируют на 5 ноября. Напомню, недавно Амедиатека выпустила дублированный трейлер первого сезона сериала про известного волшебника под названием «Гарри Поттер и философский камень». Премьера на HBO состоится 25 декабря. Внешне привлекательные люди чувствуют себя более счастливыми, выяснили китайские ученые. Они даже назвали этот феномен премией за красоту на рынке труда. Оказалось, что симпатичным сотрудникам чаще предлагают комфортные условия труда, надежные контракты, высокие зарплаты и перспективы повышения. Все это формирует у них высокий уровень удовлетворенности работы, который затем переносится на общее восприятие жизни. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
3: Хороший вечер начинается не с больших планов. Иногда достаточно музыки, приятного человека рядом и ощущения, что сегодня ты никому ничего не должен. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер. На старте Эйв. Meet me.

0: кассеты у Лирика — это очень точный образ. Перемотать назад можно музыку, а вот жизнь навсегда остается в твоей голове. Случайная песня из прошлого, и все, ты снова стоишь в той самой комнате, тебе 17, и человек напротив почему-то опять кажется главным в мире. Хотя, знаете, у некоторых воспоминаний я бы с удовольствием оставил только одну кнопку, и эта кнопка — удалить. Мы же с вами заглянем в будущее этого часа, и вот что мы услышим. Трой Сиван, «Rush». Dua Lipa, Houdini. Ну и совсем скоро Cat's Eye, Animal. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск. Строителей 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только. В режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, которая вот Tune the Lights Off. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 5 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Залетай. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Хей, народ! В Регина

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Гудини был великим иллюзионистом, потому что умел исчезать так, что публика еще долго обсуждала, куда же он делся. В отношениях этот фокус тоже давно освоен. Человек еще вчера был частью твоей жизни, а сегодня его уже нет. И вот ты стоишь с выражением лица зрителя, который пропустил главный трюк. Дуа Липа в Гудини как раз играет на этой свободе. Не держаться за того, кто уже решил уйти. Главное, не пытаться повторить фокус самостоятельно, исчезнув из рабочего чата в понедельник утром. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Мы никуда не исчезаем. Что же касается планов музыкальных, в ближайшие 10 минут Трой Сиван с работой Rush. Ну а завершим этот час с Моджо и работой Lady.
1: Реклама. Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
8: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупая 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
9: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции с 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
11: АО.ОО.банк.срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовой бухгалтерии 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 140. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня.

0: января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организации, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Тарифы связи будут зависеть от роста цен на услуги ЖКХ. Россиянин оформил более 100 ипотек. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Россию могут начать учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом заявили в Минцифры. В ведомстве также отметили, что мобильный трафик в нашей стране перестал расти. При этом операторам необходимо продолжать вкладывать средства в инфраструктуру. Единый цифровой ресурс для дошкольников планируют запустить в пилотном режиме не позднее 1 ноября, пишет ТАСС. Платформа получит название «Главный детский». На ней представят методические материалы для родителей, воспитателей, заведующих детсадами и кураторов. Джоан Роулинг официально подтвердила выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера. Они будут опубликованы в феврале следующего года. Издания, посвященные профессору МакГонагал и близнецам Уизли, станут продолжением популярной серии иллюстрированных карманных гидов «Pocket Potters». Отмечается, что эти произведения не являются новыми романами или прямыми сюжетными сиквелами к оригиналу. Теплая ванна полезнее велотренажера. Австралийские ученые выяснили, что получасовое погружение в воду с температурой 40 градусов оказывает больший положительный эффект на циркуляцию крови и состояние сосудов, чем такая же по продолжительности тренировка. Физиологи не утверждают, что водные процедуры важнее активности, но для людей, полностью лишенных спорта, могут стать хорошей поддержкой. В России нашли человека, который оформил 100 жилищных кредитов. Часть из них он набрал по льготной программе еще до введения правила «одна ипотека в одни руки». Столько займов инвестору понадобилось, чтобы скупать апартаменты и сдавать их в аренду. Банки учитывали будущий доход и выдавали новые суммы. Общий ежемесячный платеж предпринимателя не называется. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Мы почему-то откладываем удовольствие на потом, а потом выясняется, что жизнь уже идет, поэтому сегодня можно начать радоваться моменту без предварительного согласования. Это Love Radio и Дима Вебер на старте Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.

0: Unethical. И тут певица обращается к серой зоне между правильным и желанным, где человек уже понимает последствия, но все еще надеется договориться с собственной совестью. Совесть, знаете, вообще удивительно принципиальная вещь, особенно до первой большой скидки. Касаемо музыкальных планов, в ближайшие 40 минут мы услышим Джин «Don't Say You Love Me». Появится Мона с треком «Иордан».
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Иордан забью дых.
0: Ну и совсем скоро звонки и красота.
2: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе, этот мир.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Только что в эфире Love Radio, Harry Styles и работа Adore You. Ну а я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже завтра в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.
1: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 5 градусов.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

судя по этой песне, в любви люди вообще редко выбирают маленькие масштабы. Если любить, то до края света, если скучать, то так, как будто бы человека забрали на другую планету. Вот у Моны в треке «Иордан» чувство тоже становится почти стихией. Дорога, вода, города и движение навстречу одному человеку. Знаете, главное в современном мире во время этого движения где-нибудь не застрять в пробках. Это Love Radio с тобой. Этим вечером я, Дима Вебер. Всем классного настроения. Мы же продолжаем движение вперед. Сразу после рекламы ты услышишь Джин и Don't Say You Love Me. Ну а завершим этот час вместе с Леди Гагой работой Bad Romance.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
11: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра России. Лектории, мастер-классы, встречи.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Переписки с мошенниками лучше сохранять. Вещи Майкла Джексона выставят на аукцион. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Юристы советуют сохранять переписки с мошенниками, записи звонков и скриншоты, передают РИА Новости. Такие материалы могут понадобиться полиции, суду или финорганизации. Они помогают подтвердить сам факт деятельности аферистов, сумму ущерба и реквизиты, на которые переводились деньги. Также не стоит удалять банковские выписки, номера телефонов и данные аккаунтов злоумышленников. Частные электросамокаты в Москве предложили оснащать номерными знаками по примеру прокатных. Инициативу уже поддержали в столичном Дептрансе. Сейчас обязательной федеральной регистрации для личных СИМ нет, поэтому точно учитывать такие устройства сложно. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Знаменитую красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион в Абу-Даби. Вместе с ней на торги отправятся перчатки, лофер и другие личные вещи певца. Продажи с молотка пройдут в декабре. В США набирают популярность ретриты ярости. Это встречи, где можно выпустить пар, кричать, бить кулаками по мягким валикам и дубинками по матрасам. Занятие длится порядка 2.5 часов и стоит в рублях около 8 тысяч. Однако психологи советуют не просто выплескивать злость и негативные эмоции, а разбираться, откуда они взялись, и учиться с ними справляться. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio.
3: Настоящее счастье – это довольно просто. Тебе хорошо, спокойно, и никто ничего от тебя не хочет. Хотя последнее, конечно, обычно длится недолго. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер. Этот вечер проведем вместе на старте Нептуника. What if?

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Topic и Carte Blanche с работой Lucky Ones. Меня зовут Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio, и вот что мы услышим в ближайшие 40 минут. Далее Сабрина Карпентер, Эспрессо. Юлиана Караулова со свежей работой Москва река. И совсем скоро о Насте, царица. Теперь он пьяный по Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-600.

0: залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Только что в эфире Love Radio, а Настя и работа царица. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Хей, народ! В Риге нас

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: в этом треке поймал удивительное чувство. Ты находишься среди людей и совершенно не чувствуешь себя своим. Вот у Эда Ширана и Джастина Бибера в «I Don't Care» решение очень простое. Когда рядом правильный человек, все остальное перестает иметь значение. Наверное, любовь — это когда даже на чужой вечеринке ты уже не ищешь глазами выход. Мы продолжаем вечер вместе. Это Love Radio и Дима Вебер сразу после рекламы «Holy Flame» и трек «Тону». Ну а под занавес Сабрина Карпентер и «Эспрессо».
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
2: Признавайтесь, у вас...

0: цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Я схожу с ума. Мне
3: надо диван, помаду, телек купить. И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
7: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio. Я люблю тебя. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Магнитогорске 10 часов вечера.
1: Иногда лучший способ привести мысли в порядок – перестать их приводить в порядок. Просто включи музыку и дай своей голове немного отдохнуть. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте Fast Boy Music Sounds.

0: Дэвид Гетта и Сиа на волнах Love Radio с работы Let's Love. Отличная инструкция к жизни. И знаете, мне эта мысль очень нравится. Иногда любовь не требует великой философии. Ей достаточно двух людей, которые решили не усложнять то, что между ними есть. Хотя, знаете, человечество уже доказало, что если можно усложнить, обязательно специалист найдется. Мы же продолжаем движение на легком вайбе. Далее в нашем часе. Беарвульф. Годзилла. Чуть ранее Анна Немченко и Дава «Плавит».
1: Танцпол плавит, твое белое платье, где восходы и закат.
0: Ну и ждет своей очереди мод «Случайности не случайны».
1: Случайности вообще не случайны, в руках вселенной все.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: 8b. Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Утренний час на волнах Love Radio продолжает Дюк Димон и работа Ocean Drive. Ну а я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже завтра в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.

0: только что трек Friends от Marshmello и Ann-Marie на волнах Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Мы продолжаем этот вечер вместе. Далее по списку Beowulf и Godzilla Stay от Криса Кросса Амстердама. Ну а под занавес часа Нелли Фуртадо и Фит Джонас.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Хороший вечер не обязан заканчиваться каким-то грандиозным событием. Иногда достаточно понять, сегодняшний день все-таки был неплохим, а это уже немало. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Веб.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Джоэл Кори и работа Whisper. Мы же продолжаем эти музыкальные 60 минут вместе. Меня зовут Дима Вебер, и вот что мы услышим. Впереди мод «Мурашками». Чуть ранее Мадонна и Мартин Гэрикс «Bizarre». Ну а совсем скоро «Темпор Сити» «Self-Aware». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 5 градусов.
5: Реклама. Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Только что в ваших приемниках Disturbed и работа The Sound of Silence. Ну уж извините, никакой тишины мы вам обещать не можем. Ну разве что классные песни, которые можно сделать чуть-чуть потише и задуматься о смысле жизни. Это пожалуйста. С тобой по-прежнему Дима Вебер и классные треки. Впереди нас ждет мод, мурашками, рехаб, муфаса и работа Believe. Ну а завершим все работой Loveful от Cardigans.

знаешь, приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Совсем скоро попрощаемся с четвергом, и наступит она, долгожданная пятница. Ну а пока настраиваемся на внутреннее спокойствие и волну Love Radio. С тобой Дима Вебер. Час откроет Тедди Свимс, мистер Нумерал.

0: достаточно.
1: Только что в эфире Love Radio by India и работа, спектакль. Да уж, хотелось бы, конечно, не любить сладкое, особенно в 2 часа ночи, когда тайно крадешься к холодильнику. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. Что же касается музыки, в ближайшие 40 минут Сергей Лазарев. Тут или там?
2: Тут или там, на тротуарах мокрых.
1: Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Ну и совсем скоро в эфире появится Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Терпишь, меня зовут Дима Вебер. Я желаю вам хорошего настроения и классного остатка вечера в нашей компании. Перед тем, как попрощаться, мы расскажу о планах на оставшиеся 10 минут этого часа. Впереди нас ждет Кэлвин Харрис и Риана с работы «This is what you came for». Далее Сергей Лазарев «Тут или там». Ну а завершим этот час вместе с Даффи и работой «Mercy». На сим откланиваюсь, услышимся и увидимся завтра. Пока.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

радио. I'm still fixing all the cracks.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: отмечаем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.